наш Владыка, прости беззаконие наше, святые, прости исцеление немощи наше, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, и яко на небеси, и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам тнесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим, и не вди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Придите, поклонимся с время нашему Богу, придите, поклонимся, преподаем Христу с время нашему Богу, придите, поклонимся, преподаем самому Христу с время и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон мимо лени моему, в нашей молитве небо устна христивых, от лица Твоего, судьба моя, изведет очи мои, да видит правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил миссии, и не обретись мне неправда. Я, когда не взглаголит уста мои, дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани в пути жестоки, соверши.

маня своего много глаголя, яко чи моя на кончине есть, да пришед, возложивши на ню руце, яко да спасется и живо будет, иди с ним, и по нем и яко народе мнози, и угнетаху его, и придуша от архисинагога глаголюще, яко чи твоя умре, что еще движешь и учителя. Иисус же, авия, слышав слово глаголе мое, глагола архисинагогови, не бойся, токмо веруй, и не остави по себе ни единого идти, токмо Петра, Иакова, Иоанна, брата Яковля, и приедя в дом архисинагогу, и видя молву, плачущиеся и кричащие много, и вшед глагола им, что молвите и плачетеся, отроковица несть умерла, но спит. И ругакуся ему, он же изгнат вся, поят отца отроковицы и мати, и живеку с ним, и в ниде, и деживе отроковицы.

Господу, восстани. И Авия восстади вица, и хождаше, бебо лет твою на десяти, и ужасожися ужасом вели, и запрети им много, да никто же увести.

много людей от сия Иудеи и Иерусалима, и по море Тирска и Сидонска, и же приидоша послушайте Его, и исцелитеся от недуг своей, и страждущие дух нечистый, и исцеляхуся, и весь народ искаше прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхождаше, и исцеляшеся. И той возвет очи свои на ученики своя глаголаше, блаженни нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блаженни алчущие ныне, яко насытитеся, блаженни плачущие ныне, яко восмеетеся, блаженни будете, егда возненавидят вас человецы, и егда поносят

Создателя, святые обители сия, и о всех прежде почивших от всех и братья, с дележащими повсюду.

братію святий, обітель сія.

Твое же приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоею, сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую, обышедший Бога.

защитники отечества наших гор.

благоносящих и добродеющих, во святимых все честнее в храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе, великий я и богатый я, милый.

силу Твою победу, верный чадом Твоим, а единственным свете, перегнущим поспешествуй, духи братолюбия укрепи и победы избави, запрети раздирающего омрачение умов, ожесточение сердец, ризу Твоей же церковь, же благо Богу, замыслов неспроверный, благодати Твоей, власти поддержащих ко всякому благу настави и мудрости обогати, воины, вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа и не спасли, а смерти ран и пленение сохрани, лишенные кровы и узнание сущие в дом веди, алчущие на питание, думающие страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду в Богу и утешение подашь, всем же водни сие убиенным от раны болезни, скончавшимся прощение грехов дару, блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах святые Руси, мира единомыслия, друг от другу любовь обнови в людях твоих, якобы единим и усредненным сердцем, исповемости тебе единому Богу, Троицу славному, и будь в наступлении, победы и спасения, уповающим на тебя, тебе славу посылаем.

0: Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, Священного Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла и Сына, Патриарха Патриарха, вас и всех православных христиан поменяет Господь Бог на Царстве Своем, всегда на них принесли во веки веков.
2: Друзья,

Та єсть чоловіче тіло в одичній страху, приступидення полішиться огонь, бо єсть Божа служба, кров кообщення і перепім рістя печалюшим, та же дерзає таємство брашної яжді, прежде причастя, страшної жертви, животворящого тіла водичнього, всім помилися образом сотрепетом, Владиком Господи Ісусі Христе, Боже наш, істочніше жизни і безсмерті, вся тварі видимі і невидимі свидетелю, безначального Отцаства, Преснослужний Син Ісус, безначальний, при многие ради благости, в последние дни в плоть облакися, распнися, погребы и сазаны, неблагодарные за нравные и Твоей крови, обнови вырастевший грехом Исенство наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, припомни Твое мне услыши глагола моя, согреши Бог Господи, согреши на небо и пред Тобою, и не есть достоин воззреть на высоту славы Твоей я, прогнева бы Твою благость, Твоя заповедь приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобью Своей долготерпелив же и много милостью, не предал и семья погибнуть с беззаконными моими, моего всяческое ожидая обращения. Ты, борекал, и си человека любче пророком Твоим, и я, по хотениям, не хочу смерти грешника, но еже обратить все живу бытие ему, не хочешь его, владыка, создание Твоей руку погубить, и ниже благоволишь о погибле человечестей, но хочешь всем спастися и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостоин есть небеси и земли, и вся привременные жизни, сего себе по вину греху и совсем по работе, и Твой осквернив образ, на творение создания Твое бы и мне очаевая Своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими, увы мне, человеку любчик Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня всякие скверные плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, я, когда чистым сведением совести моей святынь Твою часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебя мне живущее, пребываешь от Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, не жадно немощно буду душей же и телом, от еже недостойней тем причащайтесь над дажми, даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, его благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда и аз со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоим благ, я же уготовлюсь любящим Тебе, Господи, в них же препрославленный все веки. Аминь. Господи, Боже мой, веми, конесь, достойный, жадно болен, да подкругни, держи храма души моей, я, за ней же есть пуст и пался есть, и не имашь во мне место достойное, же главу подклонить ей. Но я, кажется, что ты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирение моему, и я, кажется, воспрялась и вертепи, и в ясных бесновесных воздищи, сице восприми, и в ясных бесновесных моя души, и в оскорне на мое тело в нити, и яко же не удостоилась в нити, и сечерятися грешника дома сим на прокаженного, так и изволи в нити, и в дом смиренные моя души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась и подобная мне блудницу, и грешную, и пришедшую, и прикоснувшуюся тебе сицу, милосердие всем не грешным, приходящим и прикасающим тебя, и яко же не вознушался из сих скверных я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих познушайся скверных оне уст и нечистши, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, но да будет мне угодь пресвятого твоего тела и честнее твоей крови, во освящение, просвещение, здравие, смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злого моего благого обычая, во умерщвление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, небо, яко презирая приходу к Тебе, Христе Боже, яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удряясь общение Твоего от мысленного волка, зверловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мне обнови, и в корни страх Твоего уди всех мои, и освящение Твое неотъемлемое от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, с
сподобляй мя і одісную Тебе пристояння со святими Твоїми молитвами і моленнями причистия Твоє Матері, невещественних Твоїх служителей і причистих сил і всіх святих от века Тебе благоугодивших. Аминь. Єдині чистий, нетлінний Господи, за неизреченную милость человеколюбен наше, все восприеме смешение от чистых и девственных кровей, паче и сества родшие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание воспитаемый, крест, гвозди, копие, смерть, умертвимые душительные страсти телесные, погребением Твоим адво пленивое царствие, погребимое благими помыслы лукавое, советования и лукавствия духи разори. Три дня Твоим и живоносным воскресением Пашего Праотца восставивы, восставими грехом пополшегося образами покаяния предлагая, преславным Твоим вознесение плоское обожие восприятие и седистым Отца сидением почты. Аминь.

Благослови, Господи, Боже мой, яко не отрел меня си грешным доновщиком, и быть святым Писподоб Елисеи. Благодарю тебя, ко мне недостойного причитить себе, причисти твоих небесам дорос, подобил Исеи. Но, Владыко, человеку, любши нас ради, умери же воскресы, и даровала нам страшное сие, животворящее таинство, во благодеяние священие души телес нашей. Дажд быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всех наступить виного просвещения очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру в непостанную любовь, нелицемерного исполнения, премудрости, соблюдения заповедей твоих, приложение божественное твоего благодати, твоего царства и присвоения, да восвятение твоей теме сохраняет твою благодать, поминает всегда никто мы себя живу ныть тебе, нашему владыцу, благодетелю, и так и сего жития, и шерт по надежде живота вечного, пресносущный, достигну покой, иди же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрящая твоего лица доброту неизреченную, ты бы истинное желание, неизреченное веселье, любящий ты, Христе Божий наш, и тебя поесят во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю Вековью, Свидетелю всех, благодарю тебя всех, ежеми все подал благи, и о причащении причистых и жертвящих твоих таинств. Молю об тебе, блажи человеку, любча с ним и под кровом твоим, и все не крылу твои дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, до сонной причащайся со святым твоим, благословление грехов и жизнь вечную, ты бы си хлеб, животный, источник святыни, податель благих тебе, слава восславим, слава Отцем и Святым Духом, ныне и присно, веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть твою волю, овцы, и поленья достойно, да не полишь мне свидетель мой. Пальше же пройди в уду моя, в составу, в утробу в сердце, поблизи терни всех моих прегрешений, душа очисти, освети помышления, составу, утверди искать смех в купе, чувство простите, простую пятерицу, всего мест пригвози страху твоему, пресно покрыться, люди же сохрани меня всего дела, слова души тленного, очисти и омы, и украси меня, удобри в разуме, посвяти меня, покажи меня, твои селени, единого духа, никто мы селени греха, да яко входом причащение, яко огнями не бежит, сзади всякая страсть. Молитвенники тебе принушился, святые, че на начале же бесплотных, притеча твоего, мудрый апостол, их сим же твоей нескорной чистой матерь, их же мольба благоотром не прими, Христе мой и Сыном Света, садила твоего служителя, ты бы есть его священие и единый наша блажа души светлость, и тебе ли подобное к Богу и владыца, славу всего славы на всех день. Тело Твое, Святое Господи Иисус Христе, Боже наш, да будет мой живот вечный, и кровь Твоя честная в восстановлении грехов. Будет же мне благодарение сие, в радость, здравие, веселее, страшно же, второе пришествие Твое, с подобиями грешного стать, одесную славу Твое я, молитвами чистые Твоя Матери и все святые. Пресвятая Владычество, Богородица, святе помощи моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господа, была месть, недостойного причастника быть и причистого тела, честнее крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети моя умная очи сердца, я же источник бессмертия, родшая оживот время, умешленного грехом, я же милость Твоего Бога, люблю благоутробной Мать и помилуй.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посвяти и исцели немощи наши, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и яко на небесе и земли. Хлеб наш насущный, дашь нам день, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим. И не иди на свое искушение, но избави нас от лука Бога. Аминь. Устве их, якуря светлость и гнева, севшая благодать вселенную, просвети, не серебро, любви, мирови, сокровища, снизка, высоту, но смирно, мудрее, показано Твоими словами, наказуя, очи Иоанне, затуйся, моли слово Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелость и божественную благодать Твоим, мы с нами вся учишь, поклоняйся, Троице, единому Богу, Иоанне, затуйся, все блажение преподобие, достойных парень Тебя, и сего наставник, как божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане постудные, охладаться, которые тут непреложные, не прежде греших были негласы, но предверек, облагая на помощь, на сверну замущих тебя, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий пристан Богородицы, ищущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую и кровими славнейшую и сравнение Серафим, без истления Бога слава рочую сущую, Богородицу тебе величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Святейшей Цели Души истинной жизни, сыся исполняя сокровища благих жизнеподателю, приди истины, очисти на всякие скверны, и спаси блажа душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же есть и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лука богов.
1: Это Твои есть царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего, мне моление моему, внуши молитву мою, не во сна христивых. От лица Твоего судьба моя, изведет очи мои, да видит до правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня, и си не обретеся во мне неправды, яко на него заболят уста мои. Дел человечества и заставися у стен Твоих, а сохрани путешественники. Соверши стопы мои во стезях, и да не подвижутся стопы мои, а звозвах я послышал, иси Божие. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои, удиви милости Твоя, спасай и уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови хвалу Твоею, во крыше мя, от лица Твоих нечестивых, остраших мя. Врази мою душу мою, одержавши дух свой, затворивши уста и глаголоши гордыню, изгоняющий мя ныне бы душу мя, очи свои возложивши, уклоните на землю, объявши мя, яко лев готов на лоб, яко с кими набитая в тайны. Воскресни, Господи, предварь я из огнем, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животех и сокровенных Твоих исполнися чрева их, насытившись сынов, оставишь останки младенцем своим, а же правду явлюся лицу Твоему, насыщусь в них, да явите меся славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тебя уповал, да не постужусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои. Ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в очи пути Твои, Господи. Скажи мне, сидя Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты есть Бог, спас мой Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя, неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо прав Господь Его ради законного положиться грешающим на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути Господни, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи. И очисти грех мой мног боясь, то есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его и завет Его явит им. Отче мой, внуко Господу, я который исторгнет от сети носи мои. Призри на мя, помилуй мя, яко единороды нищесьма, скорби сердце моего умножившися, от нужд моих изведи мя в ежсмирение мое, труд мой остави вся грехи моя, весь враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуся, яко уповахнуться, не злобиви, прави, прилепляхуся мне, яко потерпеть тебя, Господи, избави, Боже, Израиля, от всей скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мои, да и паче имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие моя, знаю грех мой предо мной есть, выну Тебе единому согреши, ты лукавый пред Тобой сотвори. Яко да оправдишься во славе всех Твоих и победишь в них да судить идти. Себо беззаконие зачат есть мой во грехах, ради меня, мать моя, себо истинно возлюбил и си. Безвестной тайной премудрости Твоей явил миссии, а крапишами и собом очищуся, мышами и паче снегу убелюся. Слуху моему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созидите во мне Божий Дух, прах обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные пути Твоему нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Божьей, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я плачево восхотелось и жертву дал Богу во всесожжение неблаговоливши. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сион, и да содержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В Рождестве детство сохранила, еси во успение мира не оставила, еси Богородица представилась, еси к животу Матери сущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, плоды добродетели на земле принеся преподобнее отцы наши, Леонтий и Савва, в небесных чертозях ныне благоухаете, и окарасти, и цвете, и лицем к лицу зрите Пресвятую Троицу, и уже дерзновенно молите, спасите душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, еси лоза, истинная, возрастившая на плод живота Тебе, молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дня поспешит на Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Молитвах не усыпающую Богородицу и предстательствах непреложное упование, гроба умершления не удержаться, яко же Божевота Матерь к животу приставил, утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час они

Я же не дал ей.

чаще событий что, якоги некогда бешен, ничтожены, разноствуя, лица Бог человечный неприемлем, мне бы, мнение, ничтоже превозложишь, но сопротивно, уразумевши, яко уверенно не быть, благовестием, не обрезанием, яко же Петру обрезание, ибо с поспешествуем Петру, послание обрезание, поспешествуем небо языки, и познавши благодать данную мне, Иаков прикинь.

Ведьма, еже, и почаса, сие истое, сотворите. Братья, плод духовный есть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, но таковых нет законов, а еже Христовый суть, плоть распявшаяся страстьми и похотьми, аще живем духом, духом и доходим, не бываем тщеславны, друг друга раздражающим, друг другу завидящим, братья, аще впади человек в некое прегрешение. Вы духовнее исправляйте таковаго духом кротости, блюди себе, да не ты искушен будешь, друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов.

уповавши на нього це, якода спасеться, і жива буде, і дісні, і панеми дяку народі в нозі, і угнетаху його. И придоша ко торси архисинагога глаголюще, яко чи твоя умре, что еще движеши учителя. Иисус же Авия, слышав слово глаголевое, глагола архисинагогами, не бойся, токмо веруй, и не остави по себе ни единого идти, токмо Петра, Иакова, Иоанна, брата Иаковля. И прииде в дом архисинагога, и види молву, плачущая и кричащая много, и вшед глаголы, что молвите и плачетеся, от роковица не сты

поморе Тирска и Сидонска, и же придоша послушать Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущий от дух нечистых, и исцелякуся. И весь народ искаша прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхождаше и исцеляше вся. И той возведет очи свои на ученика,

вечизнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людей, ожидающих от Тебе,

Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подарь нам силы Твоей победу, верным чадам Твоей действия русской церкви, ревнующим поспешествуй. Духи братолюбия прийти, отбитых избави, запрети раздирающим ризу Твою, и же есть церковь слава Бога, и завтра стоит неиспровергий, благодаркой Твоей власти придержащей ко всякому благу настави, мудрости обогати. Воины, вся защитники Отечества нашего, в западе Твоих утверди, крепость духом не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенной кровью возгнать.

Siete piernas.

Хотя если человече тело владычне страхом приступи до нее, колеще всего в него есть, божественную же пия кровь капча, Thank you.

даже даже до конечного до моего изыскания, не осуждено воспринимать часть святых и Духа Святого общения на пути живота вечного, и во благоприятие на преднастрашном судище Твоем, якобы я со всеми избранными Твоими помощи буду нетельны в Твоей главья, но готовлю святышимся Господи, в них же препрославлены и сиборики. Аминь. Господи, Боже мой, веру я, конечно, святый и доволен, но попробуйте, как там и душу мою, я за мою резку слепался, и не мимо шла мне место достойно, я же главу поклонился. Но я, как и смысл при нас, ради своей мысли тебе свои жизни и своение моему, и я, как и восприял и себе всех, и ясно, бессовестный, подвижность, и все воскресенье, ясно, бессовестный, моя я души, и вас, верненное мое тело, в лице ярко применил достойный сидите, если ты ярко согрешники к дому Симона Прокаженного, так и изволи мните в дом смиренное мое я души прокаженные грешные, и ярко же я принял мните подобные негодницы грешные, пришедшие прикоснувшиеся тебе, птице умилосердие сие мне грешник неходящий, не касающийся, и я тоже не возмущался, и все смерти приемственно чисто целующим, садите моих возмущайся, смерти полный устный пищи, ниже мерзких моих и нечисто пустины смертного и нечистящего моего языка, но да будет мне облик для святаго твоего тела и чистой твоей крови во освящении, просвящении, здравии, смирении моей души и телу, во облечении тяжести, чтобы твоим запрещением соблюдения от всякого дьявольского действия, во отгнании восхранения слава моего и рука богослужения, во умещении спасения, уважение божественное твоя благодати твоего царства и смирения, не вояко презираю прихожу к тебе в Христе Божьем, но я утверждаю, что ты священный твоей славы, и да не на мной удаляйся от истинно того, но первого Бенбуху, тем же молюсь тебе, я же единица и свят, владыка, освяти мои души, тело, ум и сердце, небеса и кровь, и всего мне обновить, корень и страх твоего, и сердце, руки, освящение твое, неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощников, и заступника, кормляемый и животного, сподобляемый, и вынесли к тебе предстояние со святыми твоими, молитвами и молитвами пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых силы всех святых, от века Тебе благо, родившись ко мне. Единись, чистый, нетленный Господи, за ней священную милость, великолюбие наше, все воскресенье, смешение, очистых и девственных кровей, пачерства, славы, Отца, Духа Божественного нашествия, и благоволением Отца, Святого Христа Иисуса, премудрости, Божьей и силой, Твоим восприятием, животворящее спасительное страдание воскресенье, грех, гвоздь, какие светы, грехи мои, душевленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивое царство, погреби мое благими помыслы лукавые, советого не лукавые, пути на зари, предметы, которые воскресенье, Пасха, Праотца, восставили, восставили от грехов пополшегося, образы не покаяния, предлагания, преславным Твоим вознесением, Господь, обожили восприятие всей единственным Отца сидением под крыльями, сподобимя причастием святых Твоих тайн, бесным как спасаем, как нити, нити и мути.

богохульный и тайный поменял вас ранее, когда не пойдута, только разбойник исповедует тебя под имя Господи во царстве твоем. И да не в судили вас суждение будет ни причащение, и чистый твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела они защищаться могут крепко, накануне был на исповеди, получил благословение, готовился к святому.

Kad siekia dejanį

0: Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, умеющий грешника наушниками быть и святой Твоей сводобы Высы. Благодарю Тебя, камень недостойного, причаститесь и причистый Твоих небесных даров, сподобы Высы, но Владыка человека любче нас, ради умеры же воскреси, даровав нам страшный сей животворящий тайн, слово благодеяния, освящение души телес наших, дашь быть и семи мне во исцеление души же и тела во одна, не всякого сопротивного просвещения очи сердца моего, в мир душевных моих сил веру, не постыдно, любовь, не лицемерно, Твое исполнение, премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего царствия, присвоение. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и никто на себе живу на Тебе, нашему владыце и благодетель. Не так, а сего жития, ишь это надежды живота вечного, пресносущный, достигнув покой, держа празднующий глаз непрестанный, бесконечный, славы зрящий, Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы иси истинное желание, неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Боже наш, и Тя поется Тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков, посадителю всех, благодарю Тебя все те же миссии, пода благих, причащения, причистых и животворящих Твоих тайц, молю бы Тебя, блажий человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоей дарами, чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и со святынь Твоих, во оставление грехов и жизнь вечную, Ты бы иси хлеб животный, источник святыни подати, благодарю Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честна и во оставление грехов. Буди же ми благодарение, сия в радость, здравие, веселье, страшно же и второе пришествие Твое, сподобие мя грешного стать, изнесной славы Твоя, молитвами причистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежда, покрою, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, да я, Господа, беломеюся недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мои умные очи сердце, я же источник бессмертия, родшая животворимая умершленным и грехом, я же милостивого Бога, любого благоутробной Мати, помилуй меня и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем и смирение мыслей моих, и воззвание, пленение, помышлений моих, исподоби меня до последнего издыхания, не осужденно примати, причистой тайна освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы, покаяние, исповедание во ежепети и славе Тебя, во все дни живота моего, яко благословенное, препрославленное, и сего веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь лучше мои спасение Твое, еже и сего готовил пред лицем всех людей светлого откровения языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наша жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам есть. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, высиявший благодать вселенную, просвети несребролюбие мира, ве сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показано Твои места, весы наказуй очи Иоанне Златоусти. Моли Слово Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял, иси божественную благодать. И Твоими снами вся учишь и поклоняться со Троице единому Богу Иоанне Златоусте, все блажени преподобни. Достойно хвалим Тебя, Исибо наставник, яко божественно я являю и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, не постыдное ходатайство ко Творцу, не приложенное, не презри грешных молений, гласу на предворе, яко благая на помощь, настырно зовущих Те, ускори на молитву и подчисти на умоление предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим без исления Богослова род чувствующий Богородицу тебя величаю.
0: Слава
1: Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови.
0: Христос, истинный Бог наш, молитвен Пречистой Своей Матери, и Пресвятица нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоуста, и всех святых, помилуй и спаси от нас, и поблагодарь, и человека, люди.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Деву Марию, со всеми святыми.

владеющих во свете и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людей, ожидающих от

Бога на земле мир, человек благоволение. Слава вышним Бога на земле мир, человек благоволение. Слава вышним Бога на земле мир, человек благоволение. Господи, усни моя отверзиши, уста моя, возвестят хвалу Твою. Господи, усни моя отверзиши, уста моя, возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножишь остужающими, нозе восстают для меня, нозе глаголят души моей, ни спасением угодь его. Ты же, Господи, заступник мой, неси славу моя, и возгласяй главу мою. Глаз моим ко Господу возва, услыши меня от горы святые свои я. Аз уснул, и спах постах, его Господь заступит меня. Не убоюсь от тем людей, у Христа падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил си вся враждующими всое, зубы грешников сокрушил си. Господи, спаси меня на людях Твоих, благословение Твое. Аз уснул, и спах постах, его Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоя обличишь меня, неже гневом Твоим накажешь меня. Яко стрела Твоя узоша во мне, и утвердилась и во мне руку Твою. Не есть исцеление плоти моей, Отец, от меня.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, да провождают невещественные чины вии, небожественное все он божественное тело Твое. Незапожестекшийся апостол, множество от конец Богородица Тебе предсташа абие, сними же чистое Твою честную Деву память, слаби.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, победная почести взяла еси на естество чистое Бога росшее, о Баче же, подобящийся Творцу Твоему и Сыну, Баче естества, повинуешися естественным законам, тем же умерши Сыном восстаешь и вечную честь.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Дева Траковицы, с морями пророчествуя песни сходную ныне воскликните, Дева Боедина Богоматик, приятие небесному, представляется.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, достойно, яко одушевленное Тя небо, прияше небесное, пречистое божественное селение, и предста светло украшено, яко небесное, все непорочное Царю и Богу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, жену мертвенную, но паче естествуя Матерь Божию, видевшей все непорочные славные апостоли, ужасно прикасавшись руками славы блистающей, яко богоприятное селение видящее.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, спасти же руце досадительное, дерзого усечением суд нанес, Богу сохраньшу честь одушевленному кивоту, славою божества, в нем же слово плоть пысть.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, от мертвых чресл произведшийся, естеством подобно чистое исхождение разреши, роши же сущую жизнь, к жизни приставися божественней и ипостасней.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, лик богословов от конец, выше же ангел множества к Сиону и дяху всесильным мановением, достодолжно владычице твоему погребению служащее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: И

пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшаяся.

Блажим Тя, Всероде Богородица Дева, Тя, поневместимый Христос Бог наш, вместитеся благоволим. Блаженны есмы и мы, предстательство Тя имущие, день и бой ночь молишися о нас, и роди христианстве Твоими молитвами утверждаются, тем воспевающие вопиемки, радуйся, благодатная Господь, с Тобою.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, видите люди и чудитеся, гораба святая, явственная Богу, в небесные обители превыше в землица, небо земное, в небесное нетленное селение, вселяемо.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, жизни пресносущная и лучшая, смерть Твоя быть прихождение чистая от привременных божественней воистину и непроходимей, представляя Тя чистое, вселение Сына зрети Твоего и Господа.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, взявшиеся двери небесные и ангели воспеша, и прият Христос, детство своей матери сосуд, херувими подъяши Тя с весельем, серафими же славят, радующийся.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, чудо бяше зрети, небо всех царя душевленное, испражнение приходящее земная, яко чудно дела Твоя, слава силе Твоей, Господи.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, аще непостижный сия плод, им же небеса быша, погребение прият волю яко мерт, как о погребении отвержется, низкособрачно росшая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, в представлении Твоей, Мати Божия, пространнейшее тело Твоей, богоприятное, ангельское воинство священными крилы, трепетом и радостью покрываху.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, яко на облаце Дева апостольский лик носим, к Сиону от конец служите Тебе облаку легкому собирашися, от нея же, Вышний Бог сущий во тьме сени, праведное восия солнце.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, труп Богу приятнее языцы богословных мужей, благогласнейшая Богородице, вопияху исходную, возглашающей песнь духом, радуйся, нетленный источниче Божия живоначального и спасительного всем воплощения.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, да возгласят трубы богослов днесь, яжик же многовещанный человеческий ныне да восхвалит, да гласит же воздух безмерный, сияя светом, ангели да поют пречистые девы, успение.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, сосуд подобаше избранный, пением тебесь удивляем, девица исходен, весь освящен, Богови всем богоприятен, и сей истинно являемый Богородице.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, дает Тебе, я же превыше естества, Царь всех Бог, в Рождестве Бог, Дева якоже сохрани, так во гробе тело соблюди нетленно, и с прославе божественным представлением, честь Тебе, яко Сын Матери, даруя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, воистину Тя, яко светил свечник невещественного света, кадильницу золотую божественного угля, во святая святых вселит, ручку и жезл, скрижаль богописанную, ковчег святый, трапезу слова жизни, Дева, Рождество Твое.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, из Тебе жизнь воссия, ключи детства нерушившие, как оба пречистое живоначальное Твое тело, искушение смерти бысть причастно.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни бывший храм, жизнь пресносущную улучила еси, смертью Бог животу применула еси, я же жизнь родшего и постасмрю.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

всеми святыми помянувшая сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу

0: молитвах неусыпающей Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гробе умершления не держаста, якоже Божевата Матерь к животу пристави, в утробу вселивайся преснодевственную.
1: Укроти мое помышление, Христе мой, ибо стену мира воспеть и дерзаю чистую Матерь Твою, на столпе глагол укрепи мя и в тяжких мыслях заступи мя. Ты, Бог, взывающим и просящим верою моления исполняешь, и Ты мне, убо дару язык приносен, и помысл не постыден, всякое подаяние, сияние от Тебе не спосылается, светоподателю, во утробу вселивайся преснодевственную.

누구나

поклоняемся и преклоняемся.

глаз мой за утро предстану тебе удрешимя, яко Бог не хотя беззаконие ты си, не приселится к тебе лукавные, ниже прибудут беззаконницы пред очима твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубившая вся глаголящая лжет. Мужи кровелестиво гнушается Господь, а же множество милости Твоя внеду в дом Твой, поклонюсь и ко храму святому Твоему, страсти Твоя. Господи, наставь меня, правдуя Твою, враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой, яко не сего стех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортаних, языки своими рщаху, судим, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестий их и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословище праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас, Господи, прибежище было и нам в рот и рот, прежде даже горам не быть и создать земли и вселения, и от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение, реку иси, обратитесь о сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоим, и Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, стража ночная, уничижение их лета будут, утро яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ужестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши скудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, не лет наших ниже 70 лет, а же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приди кротостно накажемся, кто весь державу гнева Твоего, от страха Твоего, ярость Твою чести, десница Твоя, так и скажи мне, окованное сердцем мудрости. Обратись, Господи, коль умолен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси, лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твоя, на дела Твоя, настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи, милости суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею, хоть и непорочнее, когда придешь и ко мне, прихождав мне злобе и сердце моего, посреди дома моего, не предлагав пред очима моим вещь законопреступную, творящую преступление, возненавидя, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющихся от меня лукавого не познав, а клеветающего то искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едя, отчим и на верной земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочной, семьи служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедно, не исправляше пред очима моима, во утре избивав все грешные земли, и же потребите от града Господня все делающие без

Спаси душ наша, и ныне присни во веки веков. Аминь. Что тебя наречемо благодатное небо, яко высеялось, и солнце правды, рай, яко приземлайся, цвет нетления, деву, яко прибылась, нетленно, чистую матерь, яко имелась и на святых твоих объятиях, сына сим Бога, яко молись, спасися душам нашим, стопы моя направи по слове си твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохрани заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, научи меня оправданием твоим, да исполнится уста мое хваление твоего, Господи, якдо вспою славу твою, день великолепия твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыки.

в молитвах не усыпающий Бога.

и же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый славы Христе Божия, долготерпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведно любя, грешное, милое, же вся за века спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши часы молитвы, и исправь живот наш заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избавь нас от всяких скорби, зол, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоя славы, яко благословенный все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь.

Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.